0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the party. 30. Лиственница найписьми тидна.